0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будут служить братья Айнис и Давид из церкви Откровения. Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brāļi Ainis un Dāvids no draudzes Atklāsme.
2: Dobrie vieči, dargie radio slušatelji.
3: Labvakar, dargie radio klausītāji.
2: Mīru vām, brāļi un sestri.
3: Mīrs jums, brāļi un māsas.
2: И не только братьям и сестрам.
3: Он не только братьям и масам.
2: Все, кто сегодня включил эту радиопередачу.
3: Весь, кто сегодня слышит эту радио.
2: Да благословит вас Господь.
3: Лай святый юз Диос.
2: Миром наполнит ваши сердца.
3: Он ар миру пепилы юз сердец.
2: И я хочу помолиться за вас.
3: Он из грибу копа лук пар юмс.
2: И за это служение.
3: Он пар шо калпушину.
2: Слава наш всемогущий Бог.
3: Слава Тев, Иисус.
2: Благодарность тебе.
3: Мы спатейцамся тебе
2: за этот день,
3: пар шо диену.
2: Благодарю тебя, что мы могли его прожить.
3: Падайцос, ка мы сварайем шо диену издзивот.
2: До этого часа.
3: Он лишим бридим.
2: До этой минуты.
3: Он лишим минуты.
2: Господь, я благодарю тебя за всех радиослушателей.
3: Диос, я спатейцос пар катру радиоклауситаю.
2: Которые сегодня слушают эту радиопередачу.
3: Кашуен клауса шо радиуму.
2: Я молю тебя, Отец, благослови каждого.
3: Он ислудзит Диос святый катру.
2: Где бы ни находились.
3: Лай кур вини не буту.
2: Дома, в машине.
3: Mājās vai nu mašīnā.
2: Может, в пансионатах.
3: Varbūt kādā pansionātā.
2: Отец, благослови каждого.
3: Tēvs, es lūdzu svētī katru.
2: И посети каждого также.
3: Un esi katru sirdī.
2: Своим духом святым.
3: Apciemo katru ar savu garu.
2: И своей любовью.
3: Un ar savu mīlestību.
2: Своей радостью.
3: Ar savu prieku.
2: Своим миром.
3: Un ar savu mieru.
2: Я прошу тебя это все во имя Иисуса Христа.
3: Un es lūdzu šo Jēzus Kristus vārdā.
2: И благослови также нас здесь.
3: Un kā arī svētī mūs šeit,
2: в этом служении,
3: šajā kalpošanā,
2: чтобы нам тебя прославить.
3: Lai mēs varētu slavināt tavu vārdu.
2: Благослови словом.
3: Svētī var vārdu.
2: И будь прославлен наш Бог.
3: Un esi godināts mūsu Dievs.
2: Amin.
3: Amin.
2: Знаете, слава Богу за это время.
3: Ziniet, slavu Dievam par šo laiku.
2: Знаете, я когда... стою на молитве со своей семьей, со своими детьми.
3: Знаете, когда я стал лукшина копа с своей семьей, своим барнем,
2: я всегда благодарю Бога за это время, в которое я живу.
3: Я всегда благодарю Бога за это время, в которое я живу.
2: Потому что оно для меня это время.
3: Jo šis laiks ir priekš manis.
2: И для тебя.
3: Un arī priekš tevis.
2: И, знаете, я бы, наверное, не хотел жить в другое время.
3: Вот, знаете, я лайков не мог негрибать, дзивот цита лайка.
2: Потому что, знаете, если так взять, ну кто-то скажет, сегодня может трудно.
3: Ну, знаете, я так подумал, как это может быть, что шуден ир грути.
2: И кому-то может быть трудно, действительно.
3: У кого-то потешим ир испаем с грути.
2: Ну, если так взять, посмотреть назад.
3: Bet ja tā paskatāmies uz atpakaļ,
2: историю человечества,
3: visu šo cilvēku vēsturi,
2: то можно сказать, что были время благоприятные,
3: tad var teikt, ka ir bijuši gan labie laiki,
2: и также трудные времена,
3: gan arī grūtie laiki,
2: у всех поколений,
3: visos laikos.
2: И поэтому я говорю слава Богу,
3: un tāpēc es saku slavu Dievam,
2: что я живу вот в это время,
3: ka es dzīvoju tieši šajā laikā.
2: И самое, знаете, самое прекрасное,
3: вот знаете, visbrīnišķīgākais,
2: что я не один,
3: ka es neesmu viens.
2: И многие верующие, они тоже не одни на этой земле.
3: Да, вот эти цыги ари, но вы не пашли шейт.
2: И что бы ни происходило на этой планете Земля.
3: Un kas, lai tik nenotiktu šīs planētas Zemes?
2: Какие бы перемены нам тут не провозглашали.
3: Kādas pārmaiņas te neieviestu?
2: Мы знаем, если с нами Бог.
3: Mēs zinām, ja ar mums ir Dievs.
2: И если мы с Богом.
3: Un ja mēs esam ar Dievu.
2: То все будет хорошо.
3: Tad viss būs kārtībā.
2: И это, знаете, не просто будет, что какой-то такой, мы будем жить в хоромах каких-то.
3: Он то снова думает, так мы дзīvosim kādā baigā labklājībā.
2: Нет.
3: Nē.
2: Даже главное, что с тобой был Бог.
3: Galvenais, lai ar tevi ir Dievs.
2: И ты будешь благодарен.
3: Un tu būsi pateicīgs.
2: За все, что у тебя есть.
3: Par visu, kas tev ir.
2: Потому что приходит такое понимание в таких ситуациях, что если с тобой Бог...
3: Jo šajā situācijās atnāk tā saprašana, ja ar tevi ir Dievs,
2: to Он из любой ситуации тебя выведет.
3: Tad viņš no jebkuras situācijas tevi izvedīs.
2: Это да, амин.
3: Tas ir jā un амин.
2: И я думаю, что когда мы находимся в школе Иисуса Христа,
3: Un es domāju, ja mēs atrodamies šī Jēzus Kristus skolā,
2: то он нас учит.
3: Tad viņš mūs māca.
2: И мне нравится, что он не сразу нам задает тему 12 класса или высшего какого-то заведения.
3: Man patīk tas, ka viņš mums neuzdod uzreiz 12. Klases uzdevumus.
2: И не требует, чтобы мы сдали какие-то самые трудные экзамены.
3: Он не сагает на мумс, ли мы есть нулик, то весь грутакос экзаменус.
2: Но он хочет, в первую очередь, чтобы мы были верны в малых вещах.
3: Bet viņš grib, lai mēs būtu atbildīgi tajās mazajās lietiņās.
2: И он дает нам маленькие проверки.
3: Un viņš mums dod šīs mazās pārbaudes.
2: И маленькие экзамены.
3: Un mazos экзаменus.
2: И он заинтересован.
3: Un viņš ir ieinteresēts.
2: Чтобы мы их сдавали.
3: Lai mēs viņus noliktu.
2: У него можно пересдавать.
3: Un pie viņa var arī šos pārkārtot.
2: И это самое хорошее.
3: Un tas arī ir tas labākais.
2: И я вижу, вот в этом и проявляется намерение Бога о нас, которое оно благое.
3: Un kā es redzu, tad šajā arī izpaužās Dieva vēlme pret mums.
2: Он хочет нас учить.
3: Viņš grib mums mācīt.
2: И чтобы мы научились.
3: Un lai mēs iemācītos.
2: И да благословит нас Господь в этом.
3: Un lai svētī Dievs mūs šajā.
2: Знаете, я хотел для нашего назидания...
3: Es gribētu kopā ar jums...
2: И чтобы извлечь тоже что-то полезное для нас...
3: Kaut ko iegūt uz sev vērtīgu...
2: Прочитать Слово Божие.
3: Lasīt Dievu vārdu.
2: И хотел бы сегодня поделиться, поразмышлять об одном муже Божьем.
3: Un gribētu nedaudz apspriest, padomāt un padalīties par vienu Dieva cilvēku.
2: И подержите в уме одну мысль.
3: Лучше потуриет прата в вену дома.
2: Что все писание оно Бога вдохновенно.
3: Он потуриет то, что весь Дьявол варц и ракстис ар Дьявол иедвасму.
2: И оно полезно для нас.
3: Он то сервертиги мумс.
2: Для научения, для наставления.
3: Лемус емациту.
2: И поэтому будем в этой школе Иисуса Христа.
3: Ну то есть будем шая Иисус Христ школа.
2: И будем учиться из этих ситуаций, которые нам оставлены.
3: Он мацисмес но шим ситуациям, кас ир остатас Библии.
2: Псалом 15.
3: Tas ir 16. Psalms.
2: Да, в латышском 16. Псалом.
3: Я латвишу Библии, тас ир 16.
2: Это Псалом Давида.
3: Tas ir Dāvida psalms.
2: Даже здесь написано он не псалом, а песнь.
3: Tev atrakstīts nevis psalms, bet dziesma.
2: И он говорит так: храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу: ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны.
3: Un viņš saka tā: pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz tu kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nevajag nekā cita laba.
2: И 8 стих.
3: Un 8. pants.
2: Говорит так: всегда видел я пред собою Господа, ибо он одесную меня не поколеблюсь.
3: Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ko es nešaubītos.
2: Это псалом Давида.
3: Tas ir Dāvida psalms.
2: Это его слова.
3: Tie ir viņa vārdi.
2: Я думаю, что это и его переживания.
3: Es domāju, ka tie arī ir viņa pārdzīvojumi.
2: И даже не просто переживания, но я бы сказал, что даже его опыт.
3: Un es teiktu, ne tikai pārdzīvojumi, bet arī viņa iemaņas un pieredze.
2: В отношениях с Богом.
3: Attiecībās ar Dievu.
2: Если первые стихи это как бы молитва, обращение.
3: Ja pirmie panti ir kā lūkšana.
2: То в восьмом стихе это как утверждение.
3: Tad astotajā tas ir kā nostādījums.
2: Apgalvojums.
3: Apgalvojums.
2: Когда он говорит, что всегда видел я пред собою Господа.
3: Kad viņš saka, ka es vienmēr priekšā redzēju to kungu.
2: И думаю, эти слова, они были то, что он переживал реально в своей жизни.
3: Un es domāju, šie vārdi bija tas, ko viņš pārdzīvoja savā dzīvē.
2: И если мы смотрим историю Давида,
3: Un ja mēs paskatāmies uz Dāvida vēsturi,
2: когда он видел пред собою Господа.
3: Kad viņš ir redzējis savā priekšā kungu?
2: Я думаю, когда он шёл на войну с Голиафом.
3: Es domāju, kad viņš gāja cīņā pret Goliāfu.
2: Он видел пред собою Господа.
3: Viņš redzēja savā priekšā to kungu.
2: Он шёл на эту войну, на эту борьбу.
3: Viņš gāja uz šo cīņu.
2: С Господом, он не один был.
3: Viņš gāja ar kungu, viņš nebija viens.
2: Мы видим его победы.
3: Mēs redzam viņa uzvaras.
2: И я думаю, что он видел пред собой Господа.
3: Мы думаем, что он видел своего прежнего.
2: Мы даже читая его историю, которая написана в первое царство, второе царство.
3: Мы даже лесуем эти истории, которые написаны в Самуэле первая и вторая грамота.
2: Мы видим, что он были случаи, когда он вопрошал Господа: «Господь, ты пойдешь ли со мною?»
3: И бывшие годы, когда он сауца Дева, он ялтая: «Диос, ты наакси ар мани?»
2: И он спрашивает там, да, одержу ли я победу?
3: Он ялтая: «Вай эс узварейшу?»
2: То есть он реально полагался на Бога.
3: Винч реали уз Диеву лика виса савас церибес.
2: Но всегда ли так было?
3: Бет вай венмар и та бийс?
2: Дорогие.
3: Дорогие мани.
2: Знаете, есть эпизод его жизни.
3: Знаете, один такой эпизод его жизни.
2: И он написан в 11 главе.
3: Да, и рапрокстрита 2 Самуэля грамота 11 нодаля.
2: Второе царство. Да. И написано так, 2, 3, 4 стих я прочитаю.
3: И рапрокстрит 2, 3, 4 панц.
2: Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царства дома и увидел с кровля купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: «Это Версавия, дочь Элиама, жена Урии хитиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и они, я читаю, как написано, спали с нею, и он спал с нею. До этого места.
3: Otrais pants. Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļas vietas un pastaigāja šurpu turpu pa ķēniņa nama jumtu. Un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija neparasti skaista izskata. Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir. Un viņam tika pateikts, ka tā ir Batseba Elijāma meita, Hetiša Ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest. Un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja. Un kad tā bija, nu savas nešķirt...
2: Смотрите.
3: Skatāties.
2: Мы только что говорили о Давиде.
3: Mēs tikko runājām par Dāvidu.
2: И знаете, я размышлял о его жизни.
3: Es biju tā padomājis par viņa dzīvi.
2: Мне кажется... Я бы хотел сказать, что это, наверное, самое большое поражение в его жизни.
3: Un man liekas, ka tā ir bijusi viena no viņa vislielākām sakāvēm viņa dzīvē.
2: Знаете, я так размышлял и подумал, Давид знал закон Божий.
3: Ziniet, es tā domāju, Dāvids zināja Dieva likumus.
2: И если мы смотрим по закону, по 10 заповедям,
3: un, ja mēs skatāmies šos 10 baušļus,
2: то что он нарушил?
3: Tad ko viņš pārkāpa?
2: Знаете, там не было только один такой грех.
3: Знаете, tur nebija tikai viens tāds grēks.
2: Все началось с того, что он возжелал.
3: Viss sākās ar to, ka viņš uzgribēja. Iekāroja.
2: Да. Потом было грех прелюбодеяния.
3: Un pēc tam bija laulības pārkāpšanas grēks.
2: А потом было... Я не зачитал, но если мы будем читать это дальше, 11 главу, там было убийство.
3: Un tālāk arī bija slepkavība, kuru mēs tālāk varam lasīt.
2: Kavo он убил?
3: Kuru viņš noslepkavoja.
2: Он убил мужа этой женщины.
3: Viņš noslepkavoja šīs sievas vīru.
2: И там еще были и лжесвидетельства, то есть с ложью все связано.
3: Un tur bija visādi apmāni.
2: И знаете... кажется, знаете, такое чувство, что он вообще не понимает, что он делает.
3: Ну, знает, ir tāds sajūta, ka viņš nemaz nesaprot, ko viņš dara.
2: И подтверждение тому 12 глава.
3: Un apstiprinājums šim ir 12. Nodaļa.
2: Смотрите, к нему приходит пророк.
3: Знает, pie viņa nāk pravietis.
2: И он открывает его грех.
3: Un viņš atver viņa grēku viņam.
2: И он кается.
3: Un viņš nožēlo savus grēkus.
2: Знаете, я хочу сказать, что вот за эти преступления, что он сделал,
3: узнает, грибы тейт по всем паркапам, ему кошуч дарис.
2: Он был достоин смерти.
3: Ведь был навис варц.
2: По закону его и Версавию должны были побить камнями.
3: Ведь слыком в вине он баться бы был я обмотал ракменем.
2: Знаете, в этом случае, почему люди так не сделали?
3: Узнает, что я годы ему копать цилак та не издари.
2: Скорее всего, сыграл. Это моя версия.
3: То свести самая была, ну та ирмана версия.
2: Что он был царь.
3: Ko viņš bija karalis.
2: И вот это его положение его как-то спасло все-таки.
3: Un tas viņa status kaut kā viņu izglāba.
2: От правосудия.
3: No šīs tiesas.
2: Но Бог.
3: Bet ziniet, Dievs?
2: Un nedriemliet, viņa spīt.
3: Viņš neguļ.
2: Jo un pasilāja savu proroka.
3: Un viņš sūta savu pravīti.
2: Štobu atkrīt Davidu.
3: Lai atvērtu Davidam.
2: Конечно, через пророка тоже. Да, Давид, Давид кается, он, Бог его прощает.
3: Jā, protams, Dāvids nožēlo savus grēkus, un Dievs viņu piedod.
2: Но смотрите, какие были последствия.
3: Bet skatāties, kādas bija sakas.
2: Пророк говорит, что меч не отступит от потомства твоего, как-то так, да?
3: Ziniet, pravietis saka saviem vārdiem, ka zobens netaps prom no tavas dzimtas.
2: Мы можем прочитать, если что,
3: Varam izlasīt,
2: в 12 главе. Я сейчас не буду зачитывать.
3: А, tas ir 12 nodaļā, bet to nelasīsim šobrīd.
2: Кому интересно, можете почитать.
3: Bet kam ir interesanti, varat izlasīt.
2: И можно сказать, что все равно идет последствия вот этих действий.
3: Ziniet, bet tomēr ir norāde, ka tā saka sako.
2: Ребенок умирает.
3: Tas bērns mirst.
2: Потом умирают его сыновья там один за другим.
3: Pēc tam sāk mirt viens aiz otra viņa dēli.
2: И знаете, такая трагедия пришла в эту жизнь, в эту семью.
3: Un, ziniet, tā traģēdija nāk šajā dzimtenē.
2: И последствия.
3: Un sākas.
2: И если вы читаете 50-й псалом.
3: Un ja mēs lasām 51. Psalmu,
2: то Давид говорит: Господи, не отними духа твоего от меня.
3: Tad Dāvids saka, Dievs neatņem savu garu no manis.
2: И этот псалом написан после того, когда он Бог открывает его согрешение.
3: Un šis psalms ir rakstīts pēc tam, kad Dievs atver Dāvidam viņa grēkus.
2: 32. Psalmā тоже есть эти мысли о том, когда он получает прощение.
3: 33. Psalmā arī ir šīs domas par to, kad viņš saņem šo piedošanu.
2: Знаете, кажется, да, Бог его прощает.
3: Ziniet, jā, Dievs viņu piedod.
2: Но последствия.
3: Bet ir sākas.
2: Знаете, я вижу жизнь Давида после этого.
3: Es redzu Dāvida dzīvi pēc tā.
2: Знаете, нету уже вот этой свежести.
3: Un nav tas svaigums vairāk.
2: Нету вот таких хвалебных псалмов.
3: Vairs nav tās slavējošās dziesmas.
2: Я думаю, что после этого падения.
3: Es domāju, pēc šīs krišanas.
2: В его жизни все равно присутствовало такое огорчение.
3: Viņa dzīvē bija tas rūgtums.
2: И он его проносил через свою всю жизнь.
3: Он ведь у него не есть цауры весь из своей дзивой.
2: Потому что было... Да даже смотря на жену, на Версавию, смотря на нее, все равно будешь вспоминать то, что он сделал.
3: Bet arī skatoties uz savu sievu, tik un tā atcerēsies to, ko tu nodarī.
2: И знаете, ну так коротко, да?
3: Bet ziniet, tā īsumā.
2: Я такой задаю себе вопрос.
3: Es uzdodos sev ar jautājumu.
2: А что могло удержать его?
3: А kas varēja viņu noturēt?
2: От этого падения.
3: Но шиз крышанас.
2: Знаете, я вначале не просто так прочитал этот 15-й псалом.
3: Извините, я не так та vienkārši izlasīju šo 16. Psalmu pašā sākumā.
2: Он сам говорит.
3: Viņš pats saka.
2: Храни меня, Боже.
3: Pasargi mani, Dievs.
2: Ибо я на тебя уповаю.
3: Jo es paļaujos uz tevi.
2: В ситуации, когда он Эта история, когда только начиналась с Версавией.
3: Ши ситуации, когда он только сакас ар шо Батсебу.
2: Я не вижу, чтобы он поднялся на крышу, чтобы искать Господа.
3: Es neredzu, ka viņš nāktu uz tā jumta, lai meklētu Dievu.
2: Даже после того, когда он увидел эту женщину.
3: Arī pēc tam, kad viņš pamanīja šo sievieti.
2: Знаете, он даже не задумался.
3: Нет, viņš nemaz neaizdomājās.
2: Что он увидел и что ему делать с этим?
3: Ko viņš ieraudzīja un ko viņam darīt ar to?
2: Пришло просто желание.
3: Parādījās vienkārši vēlme.
2: И кажется, подожди, остановись.
3: Un liekas, nu apstājies.
2: Придержи свое желание.
3: Pieturi savas vēlmes.
2: Подумай, откуда оно?
3: Подумай, no kurienes viņas nāk.
2: Подумай, что тебе Бог говорит об этих желаниях.
3: Подумай, ко Dievs tev saka par šīm vēlmēm.
2: Ты захотел что-то, что тебе не принадлежит.
3: Tu esi iegribējis kaut ko, kas tev nepieder.
2: Посмотри, подними очи Господу.
3: Paskaties, pacel savas acis pret Dievu.
2: Помолись.
3: Palūdz Dievu.
2: Ну мы не видим вот этого.
3: Bet mēs to neredzam.
2: Просто увидел.
3: Viņš vienkārši pamanīja.
2: Захотел.
3: Iegribējās.
2: И все свершилось.
3: Он весь нотигас.
2: Я думаю, если бы он просто остановился на какой-то момент.
3: Es domāju, ja viņš vienkārši apstātos uz kādu brīdi.
2: И доверился Господу в этой ситуации.
3: Un uzticētos Dievam šajā situācijā.
2: И можно сказать, ну, взялся и начал бы воевать со своими мыслями, со своими желаниями, не в физическом образе с какими-то врагами, но вот с этими мыслями.
3: Var teikt tā, vienkārši domās sāktu karot ar visām šīm vēlmēm, ne fiziski, bet domās.
2: Молитве.
3: Lūkšanā.
2: Я думаю, он бы одержал победу.
3: Es domāju, ka viņš uzvarētu.
2: Знаете, это, дорогие, это слово и ко мне сегодня, и к нам, каждому.
3: Знаете, мои дорогие слушатели, šis vārds ir gan man, gan jums.
2: Когда мы видим пред собой Господа.
3: Kad mēs redzam Dievu savā priekšā.
2: Чтобы его увидеть, надо его взыскать.
3: Lai viņu ieraudzītu, viņu vajag meklēt.
2: Есть Псалом 120.
3: Ir Псалом 121.
2: Возвожу очи свои горам. Откуда приходит помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
3: 21. Psalms, es paceļu savas acis aiz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi.
2: Это не псалом Давида.
3: Tas nav Dāvida psalms.
2: Но это хорошее такое, знаете, наставление.
3: Tas ir tik labs tāds vārds.
2: Для меня и тебя.
3: Tev un man.
2: Возводи свои очи Господу.
3: Pacel savas acis pret Dievu.
2: То есть обращайся в молитве к нему.
3: Tu esi vērsies pret viņu lūkšanā.
2: Обращайся в своей такой сердечной молитве. Может быть, такой в душе крича, может быть, даже.
3: Ar visu savu sirdi it kā bļaujot pret Dievu.
2: Чтобы он помог не сойти с верного пути.
3: Lai viņš tev palīdzētu nenonākt nost no šī taisnīgā ceļa.
2: Ведь на самом деле Давид, он шел очень хорошо.
3: Jo Dāvids patiešām gāja ideālu ceļu.
2: Бог его благословлял.
3: Dievs viņu svētīja.
2: Я думаю, что было намного больше бы благословений в его жизни.
3: Es domāju, ka būtu arvien vairāk tās svētības viņa dzīvē.
2: Если бы не он бы не выбрал другой чуть-чуть свернуть с этого пути.
3: Ja viņš neizvēlētos netīšām aiziet bišķi no šī ceļa.
2: Как я уже говорил в начале.
3: Kā es arī teicu sākumā.
2: Знаете, это писание, оно боговдохновенно.
3: Знаешь, šis Dieva vārds ir rakstīts ar Dieva iedvesmu.
2: И все эти примеры, они полезны для нас.
3: Un visi šie piemēri ir mums vērtīgi.
2: Для тебя, для меня.
3: Priekš tevis un priekš manis.
2: Чтобы из этой истории Давида.
3: Lai no šīs Dāvida stāsta mēs mācītos.
2: Из его падения.
3: No viņa krišanas.
2: Мы извлекли для себя урок.
3: Mēs varētu mācīties šito.
2: И знаете.
3: Un ziniet.
2: Пусть Бог благословит тебя и меня.
3: Lai Dievs svētī tevi un mani.
2: Чтобы действительно мы держались Господа.
3: Lai mēs patiešām turētos Dievu.
2: И когда уже ты чувствуешь, видишь, подходит искушение.
3: Un kad mēs jau jūtam, ka nāk šīs kārdinājums.
2: Мы не поступали, как Давид.
3: Mēs nerīkotos kā Dāvids.
2: Надеюсь, что Бог прощающий, Бог милующий.
3: Tikai cerot uz to, ka Dievs ir piedodošs un mīlošs.
2: Да, он такой.
3: Jā, viņš ir tāds.
2: Но вопрос.
3: Bet jautājums.
2: Хочешь ли ты в своей жизни переживать последствия падения?
3: Vai gribi tu pārdzīvot savā dzīvē šīs krišanas sekas?
2: Еще один момент.
3: Un vēl viens moments.
2: Я думаю, Давид после этого падения, он потерял авторитет в глазах своих родных, близких.
3: Un es domāju, pēc šīs krišanas Dāvids zaudēja to autoritāti savas ģimenes locekļu priekšā.
2: И не только это.
3: Un ne tikai šis.
2: Знаете, я думаю, что многие окружающие его люди.
3: Un es domāju, ka daudzi viņam apkārt esošie cilvēki.
2: Задумались, как это возможно вообще.
3: Aizdomājās, kā tas vispār ir iespējams.
2: Да, Господь сохранил.
3: Jā, Dievs viņu izglāba.
2: Его жизнь.
3: Un glāba viņa dzīvi.
2: И оставил его живым.
3: Un atstāja viņa dzīvu.
2: Но вот этот пример.
3: Bet šis piemērs.
2: Я не думаю, что Бог хочет, что мы вот так вот поступали в жизни нашей.
3: Es nedomāju, ka Dievs grib, lai mēs rīkotos šādi savā dzīvē.
2: И поэтому да благословит нас Господь, дорогие.
3: Un tāpēc, lai svētī mūs Dievs, mūs dārgie.
2: Чтобы мы держались верного пути.
3: Lai mēs turēto šo taisnīgo ceļu.
2: Держались Господа.
3: Turētos Dievu.
2: И когда трудно.
3: Un kad ir grūti.
2: Чтобы мы взирали на него.
3: Lai mēs vērstu savas acis pret viņu.
2: И знаете, недаром Иисус сказал, стучите.
3: Un знаете, viņš nav tā teicis, vienkārši klauvējiet.
2: И отворит вам.
3: Un jums tiks atvērts.
2: Просите, и дано будет вам.
3: Prasiet, un tiks dots jums.
2: Он в этих словах верный.
3: Bet šajos vārdos viņš ir tiesīgs.
2: От нас зависит, хотим ли мы этой помощи.
3: Un tas ir no mums atkarīgs, vai gribam mēs šo palīdzību.
2: Или мы хотим идти по нашим желаниям, путем нашего желания.
3: Vai arī mēs gribam iet pēc savām vēlmēm.
2: Пусть Бог благословит.
3: Lai Dievs mūs svētī.
2: Коротко помолимся.
3: Īsumā lūksim.
2: У нас сегодня нету нужд.
3: Šodien mums nav vajadzības.
2: Слава Богу.
3: Слава Dievам.
2: Я верю, что у всех дома Бог отвечает на ваши молитвы.
3: Es ticu, ka Dievs katram mājās un ģimenēs jums atbildes
2: lūkšanā.
3: Viņš tā var to darīt.
2: И помолимся.
3: Lūksim.
2: Слава тебе, великий Бог.
3: Слава Tev.
2: Я благодарен тебе.
3: Es esmu pateicīgs tev.
2: За эти примеры.
3: Par šiem piemēriem.
2: Которые ты оставляешь для нас.
3: Kur tu atstājis mums.
2: Есть хорошие примеры.
3: Ir labie piemēri.
2: Есть хорошая половина и часть жизни Давида на этой земле.
3: Ir šī labā puse viņa dzīves šīs zemes.
2: Которая достойна подражания.
3: Kur ir vērtīga piemēra.
2: Отец, благослови, чтобы мы действительно могли тоже вот так подражать Давиду.
3: Dievs lūdzu svētī, lai mēs varētu sekot šim Dāvida piemēram.
2: Когда у него были эти тесные отношения с тобою.
3: Kad viņam bija šīs ciešās attiecības ar tevi.
2: Одерживал победы.
3: Kad viņš turēja šīs uzvaras.
2: Благослови, чтобы действительно мы держались и стояли в победе твоей.
3: Lūdzu, dod mums iespēju tiešām stāvēt tavā spēkā.
2: И когда подходит искушение.
3: Un kad nāk šie kārdinājumi.
2: Благослови, чтобы мы на тебя взирали.
3: Svētī, lai mēs varētu uz tevi skatīt.
2: Помощи.
3: Un lūgtu tevi pēc palīdzības.
2: А ты Бог, который не отказывает.
3: А то есть Dievs, kas dod.
2: Боже, благослови.
3: Dievs, lūdzu, svētī.
2: Благослови нас, чтобы мы, христиане, сегодня дорожили твоими благословениями.
3: Svētī mūs, lai mēs cienītu to, ko tu mums dod, mūsu
2: tavu svētību,
3: tavu aizsardzību.
2: Твоей охраной.
3: Tavu aizsardzību.
2: Чтобы мы правильно оценивали тебя, великий Бог.
3: Lai mēs varētu patiesi novērtēt tevi.
2: И те обетования, которые ты говоришь в слове своем.
3: Un tos visus solījumus, ko tu esi teicis.
2: Благослови во имя Иисуса Христа.
3: Svētī Jēzus vārdā.
2: А если кто упал?
3: А ja kāds ir kritis?
2: Помоги, Господь, чтобы вставали.
3: Lūdzu, palīdzi, lai viņš varētu celties.
2: Чтобы искали твоего лица.
3: Lai viņi meklētu tavu seju.
2: Чтобы искали отношения с тобой.
3: Lai meklētu attiecības ar tevi.
2: Во имя Иисуса.
3: Jēzus vārdā.
2: Amen.
3: Amen.
1: Сегодня вечером нами с нами служили братья Ainis и Давид из церкви Откровения. Šovakar mums un ar mums kalpoja brāļi Ainis un Dāvids no draudzes Atklāsme.